0: brecha entre Moscú y Madrid se incrementa, máxima tensión entre el Ministerio de Exteriores ruso y el Gobierno de España después de las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la supuesta implicación de Rusia en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta. Ha habido respuesta de esta mujer, de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zájarova, que ha asegurado que cuando hay acusaciones debe de haber hechos concretos y posteriormente verificarse para después denunciar. No se puede hablar, decía María Zájarova, de una acusación que de alguna manera pueda ser tomada en serio. Vamos, que España, Pedro Sánchez, aumenta el riesgo de seguir mintiendo y desarrollar fake news.
1: Какие-либо доказательства, факты, цифры, скриншоты, не знаю, фотографии, транскрипты в поддержку соответствующих обвинений, которые были выдвинуты в адрес России. Так сказать, поскребли, ну вот в частности британские журналисты по сусекам, сказали, что ничего такого они не обнаружили в подкреплении заявлений премьер-министра Испании. Я думаю, что это самое главное. Когда есть обвинения, должны быть какие-то факты, которые потом тоже требуют вообще-то проверки. И только после этого можно говорить об обвинении как о, так сказать, чем-то, ну, я не знаю, что можно рассматривать серьезно. В ином случае, это вот все-таки к повестке мероприятия, которое называется «Диалог о фейках 4.0». Потому что без фактов, без подкрепленных цифрами, датами, именами материалов разговаривать просто не о чем. В этом ряду могла стоять любая другая страна, потому что нет никаких подтверждающих материалов. Так что, как мы всегда и об этом говорим, сначала хоть какие-то, это даже не доказательства, хоть какие-то материалы в подтверждение опасений или озабоченности испанской страны, потом будем конкретно все это
0: Bueno, pues las acusaciones de España a Rusia, las acusaciones de Rusia a España y, mientras tanto, el Gobierno de España, que hoy Pedro Sánchez ha convocado una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional y en estos momentos está comenzando, con algo de retraso, el Consejo de Ministros, donde se espera que Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, explique en qué consiste, qué ayudas, qué medidas contiene ese paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 138 millones de euros. Vamos a escucharlo.
2: Que arrastra o que presentaba la ciudad históricamente. De hecho, para que se hagan una idea, la ocupación en la ciudad de Ceuta desde el año 2018 ha crecido un 28%.

0: Bienvenidos a Negocios Televisión. La respuesta de Irán ya ha comenzado. Y ojo, porque no ha sido únicamente en el campo de batalla, sino también en la otra guerra. La guerra que está alejada de las propias agresiones bélicas de uno y de otro contendiente. La guerra por el relato y por las declaraciones entre Irán y Estados Unidos. Atención, porque el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha afirmado que Irán y el denominado eje de la resistencia han dado una lección inolvidable a Estados Unidos y sus aliados, en un nuevo mensaje de desafío en medio de la escalada militar en Oriente Medio. Las declaraciones difundidas por medios iraníes se producen después de los últimos enfrentamientos entre Teherán y Washington. Jamenei sostuvo que las recientes operaciones contra Irán han demostrado a su juicio la incapacidad de Estados Unidos para imponer sus objetivos mediante la fuerza. Bien, esas son las palabras de Mojtaba Jamenei. Vamos a pivotar para hablar de otro actor que no está participando directamente en la guerra, pero que es fundamental para entenderla. Rusia, y concretamente Vladimir Putin, que atención, está hablando en estos momentos y vamos a escuchar sus palabras.
1: Добрый вечер. Наверное, начнем с благодарности президенту Республики Кыргызстан, всем его коллегам за то, что они сделали по организации работы саммита ШОС. Работа большая, некоторые сооружения, как вы, наверное, вот здесь раньше было, обратили внимание, специально были построены к этому мероприятию. Все очень достойно, на хорошем международном уровне, организационно все было безупречно. Ну и важные документы приняты. Хочу поздравить президента Кыргызстана, всю его команду многочисленную с этим результатом. Это вот в начале, но, пожалуйста, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, прошу.
2: Алена Нефедова, газета «Известия». Сегодня в своей речи вы отметили, что ШОС – это крупнейшая в мире региональная организация. По вашим оценкам, каков потенциал ее дальнейшего расширения? Возможно ли новые участники, члены ШОС? Или, наоборот, сейчас в приоритете внутренней интеграции?
1: Ну, ШОС, напомню, родилась не спонтанно, а после развала Советского Союза, и я уже об этом говорил, она была создана для того, чтобы купировать возможное на возникновение каких-то приграничных конфликтов, инцидентов, каких-то недоработок, ну и выстроить работу вот прежде всего в этой сфере, в сфере безопасности. И все это было сделано, и это пошло на пользу своевременно и качественно. Но очень быстро стало понятно, что на такой площадке можно обсуждать и другие вопросы, вопросы не только безопасности, но и экономического развития, вопросы борьбы с организованной преступностью, с наркоманией, с наркотрафиком, с терроризмом, а потом и вопросы экологии, культурного взаимодействия. И, в общем, ШОС начал набирать силу и обороты. И не случайно, что к этой организации захотели присоединиться и другие страны региона. На сегодня это одна из самых мощных региональных структур. Понимаете, там, я уже говорил в публичном выступлении, по-моему, не знаю, в закрытой или открытой части, но это больше половины населения планеты, ну или примерно так, да, по-моему, 1/3 ВВП мирового. Запасы какие колоссальные, природных ресурсов, логистика сумасшедшая. Ну, то есть это полмира. И не случайно появились страны, которые захотели участвовать в качестве полноправного членства здесь работать. Таким образом стало 10 стран, и еще 15 стран в разных ипостасях подсоединялись, разные статусы имели, теперь они все наблюдатели. Нужно ли и когда произойдет расширение, это зависит от решения постоянных членов организации, но как бы у нас общее представление о том, что нельзя допустить аморфного состояния, когда она будет разрастаться, не появятся какие-то страны, какие-то участники этого процесса, которые не разделяют каких-то общих подходов, еще что-то. Поэтому мы за то, чтобы эта организация была открытой, за то, чтобы количество членов увеличивалось.